0: Калининграда. Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы.
1: También hablamos de Irán, y es que Donald Trump decía a los periodistas que la